Радио Тоҷикистон 104.7 FM. Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: радиослушателей. Каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнайте, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: В первом полугодии 2026 года деятели культуры и искусства Таджикистана 31 раз побывали с творческими поездками в 13 странах мира. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатарьон. Главной целью поезда было участие в международных фестивалях и культурных мероприятиях, а также представление национальной культуры Таджикистана, сказала министр культуры. В частности, Дни культуры Республики Таджикистан были проведены в Катаре, Узбекистане, Белоруссии и Кыргызстане. Кроме того, были подписаны новые документы о сотрудничестве, способствующие расширению культурных связей. За отчетный период проведено 124 культурных мероприятия республиканского и международного уровня с участием творческих коллективов, концертных учреждений.
2: В Таджикистане создадут археологический комплекс Бибихоном. Объект будет сформирован с включением таких древних памятников, как Ходжа-Машхат, крепость Бишкент, мавзолей Зайнул-Абидин, а также археологических объектов из серии памятников древнего Хуталя, расположенных в Пухтарском районе Хатлонской области. Бибихоном является одной из активных женщин средневекового периода в истории таджикского народа. В этой связи создание археологического комплекса Бибихоном в Бухтаре с включением других историко-культурных памятников региона будет способствовать популяризации исторического наследия, а также его сохранению и изучению научному исследованию. Следует отметить, что в 1999 году в Бухтаре был открыт городской музей Бибихоном, расположенный в центре города, в здании круглой формы с башней на территории древнего городища. В музее собрано более 700 экспонатов, включая традиционные таджикские национальные костюмы и одежды, различные виды вышивки, а также предметы быта из керамики, относящиеся к XIX-XX веках.
1: Национальный музей Таджикистана организовал в Таджикабадском районе передвижную музейную выставку «Отражение воды и ледников» в работах таджикских художников, которая продлится до 10 июля. Об этом сообщили в музее. Основная цель выставки – представление историко-культурных ценностей, укрепление экологического просвещения, а также отражение международных инициатив президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в области охраны водных ресурсов, изменения климата и защиты ледников –

0: в Институте ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана введена в эксплуатацию лаборатория лекарственных растений и фармацевтики. Как сообщает Национальная академия наук, деятельность лаборатории направлена на всестороннее изучение отечественных лекарственных растений, исследование их химического состава и биологических свойств, а также разработку современных технологий производства лекарственных средств и фармацевтической продукции. Основными направлениями работы лаборатории являются фармакодиагностика, фармакохимия, фитохимия, ботаника и культивирование лекарственных растений. Исследования в этих областях проводятся с опорой на достижения современной медицины и богатое научно-медицинское наследие Абу Али ибн Сино. Главной целью является всестороннее изучение природных лекарственных ресурсов страны и разработка конкурентоспособной отечественной фармацевтической продукции. Открытие новых лабораторий и оснащение их современным оборудованием, приборами и технологиями является одними из приоритетных направлений государственной научной политики и реализуется благодаря постоянной поддержке и вниманию президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. За последние два года при постоянной поддержке и по инициативе лидера нации, а также Национальной академии наук, в научно-исследовательских учреждениях Академии были введены в эксплуатацию 54 новые современные лаборатории.
1: Это были новости культуры на радио Таджикистан.

Напоминаем, вы слушаете программу «ЛИК» – «Литература, искусство, культура». Бубу Джангафоров – величайший ученый-востоковед, который вывел советскую науку на новый уровень и изменил представление мирового сообщества о Таджикистане и о таджиках. Его имя слышал каждый, кто хоть немного знаком с Таджикистаном и его историей. В какой-то степени этот человек стал символом целой эпохи. Таков Бубу Джангафоров – ученый, политический деятель и достойный представитель таджикского народа. Не будет преувеличением сказать, что Бубу Джангафоров заставил пересмотреть представление мирового научного сообщества о таджиках, их истории и культуре. Труд «Таджики», изданный в 1972 году на русском языке и по сей день считается наиболее полным исследованием одного из древнейших народов мира. В нем Гафуров опроверг теорию о том, что таджики являются пришлым народом, и научно доказал, что их формирование происходило еще в древнейшие времена и именно на территории Центральной Азии. В книге были привлечены все найденные на тот момент письменные источники, а также данные археологии, лингвистики, антропологии, нумизматики и других наук. Помимо таджиков, академик изучал судьбы и ближайших соседей таджиков – узбеков. Бубу Джангафоров указал, что у двух народов общая этническая основа, история и достижения.

таджики – это прорыв в востоковедении, а также в историческом самосознании самих таджиков, горячо встретивших книгу на родине ученого. Труд Бобуджона Гафурова «Таджики» быстро обрел известность. Каждый таджикский образованный человек старался получить экземпляр этой книги, и каждый, кому это удавалось, читал ее за один раз, вспоминал известный таджикский деятель науки Мухаммаджон Шакури. Переведенный на европейские и восточные языки, труд Гафурова не теряет актуальности сегодня, так как до сих пор цитируется многими авторитетными востоковедами.

0: Об академике тепло вспоминают многочисленные коллеги, друзья и знакомые, многим из которых он не раз оказывал помощь и поддержку. Например, Бубу Джонгафуров одним из первых увеличил количество сотрудников института из числа ученых, пострадавших во времена сталинских репрессий и реабилитированных после 20-го съезда партии. По словам внучки Шахиди, молодой композитор, поступив в Московскую консерваторию, испытывал финансовые трудности, так как на тот момент у него уже была семья и трое детей. Академик Бубу Джонгафуров, будучи знакомым с ситуацией Шахиди, предложил ему пойти параллельно с учебой на государственную службу, пообещав оказать поддержку. Зиудо Шахиди стал получать жалование, которого хватило, чтобы содержать и себя, и всю семью на время обучения. Так что можно утверждать, что Бубу Джонгафуров, помогая дедушке успешно обучаться в консерватории, косвенно оказал содействие в создании первой таджикской симфонической оперы. Бубу Джонгафурова не стало 12 июля 1977 года в Душанбе. Там же он был и похоронен. Память о Бубу Джонгафурове до сих пор хранят в стенах Института востоковедения Российской академии наук. При входе в дирекцию на стене висит его тканный портрет, словно напоминание о продолжительном и в то же время стремительном периоде его руководства.
1: Гафуров фигура уникальная. Гафуров фигура не только академическая, научная. Я не беру его другие виды деятельности. Я говорю о востоковедении. Это высшего класса организатор науки. В те времена таких, в общем-то, было не так много. Во всяком случае, в гуманитарных науках. В гуманитарных это была совершенно уникальная фигура. И я хочу сказать, что вклад его не исчерпан, а продолжается. Потому что наш институт востоковедения – это его во многом детище, хотя институт возник задолго до рождения Бабаджан Гафуровича. Мы отметили 190 лет существования института. Но по-настоящему, в том виде, в каком он существует, он был создан с второй половины 50-х годов, когда директором стал Бабаджан Гафурович Гафуров. Более того, я вам скажу, многие достижения той эпохи, они уже сейчас как бы отошли в сторону. Было у нас свое издательство при Гафурове, у нас было 1000 человек научных сотрудников. Сейчас это все не так, в силу разных причин. Издательство существует, но мы ему платим. Научных сотрудников стало в два раза меньше. Все равно один из самых больших институтов Российской Федерации гуманитарных. И я вот стою перед вами, я пример человека, который был взят на работу директором Института востоковедения Бабаджаном Гафуровым. И эти люди, несмотря на часто уже преклонный возраст, они составляют лучший отряд российского востоковедения, а российское востоковедение в мировом плане это является совершенно уникальное явление. Едва ли это не мое мнение, то есть мое, конечно, но об этом говорят индийцы, об этом говорят американцы, едва ли не лучшее востоковедение в мире. И что бы мы ни взяли, мы возвращаемся мыслью Бабаджану Гафуровичу. Потому что именно тогда все это закладывалось. Он очень далеко видел. Вообще, это человек, который, конечно, об ученом, о дипломате, о политике надо говорить, прежде всего, как об умном человеке. Все это понятно. Знающий. Я хочу сказать о другом. У Гафурова было одно качество, которого сейчас очень многим не хватает. Он был очень мудр. В нем была мудрость такая накопленная веками, народом, народами. Рассказывал я о том, что происходило перед этим в Индии, где я говорил об Абаджане Гафуровиче Гафурове, присутствии премьер-министра Индии, между прочим, когда приехал на это празднество. И после этого моего выступления ко мне подошли великолепные такие сикхи в тюрбанах и сказали: спасибо вам, что вы так тепло говорили о нашем Бабаджане. Это сказали два индийца, два сикха, для которых тоже Бабаджан Гафуров – это наш. Потому что он воплощал в себе, в общем-то, лучшие качества человека Востока, человека мира, человека второй половины 20 века. И с годами значение его не уменьшается. И когда я принял решение повесить в институте ковер с изображением Бабаджана Гафурова, вы не поверите, но многие старые сотрудники плакали от того, что вот это вот совершилось. То есть для них это еще очень эмоционально. Это не страница истории пожелтевшая. Это наша... В какой-то степени даже наше будущее, хотя в прошлом.

Уважаемые слушатели, напоминаем, сегодняшняя программа «Лик» посвящена жизни и деятельности героя Таджикистана Бободжона Гафурова. В родном Таджикистане имя Бободжона Гафурова носит район, город Сагдийской области, бывший Савитабад, а также Худжанский университет. Многие улицы и проспекты названы в его честь. Он изображен на банкноте в 50 сомуни. В 1998 году был открыт Республиканский музей имени Бободжона Гафурова, при котором действует Центр гафуроведения. Сотрудники музея собирают архивные данные об ученом, а также изучают огромное наследие, которое он оставил после себя. За неоценимый вклад в изучение развития Таджикистана Бободжон Гафуров посмертно был удостоен звания Героя Таджикистана. Президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, говорил: «Он поистине был государственным деятелем с академическим кругозором и академиком с государственным мышлением. Более того, вся его жизнь является собой пример преданного и самоотверженного служения интересам науки своего народа и Отечества». Бободжон Гафуров родился 31 декабря 1908 года в селе Исфисор Бободжон Гафуровского района Сагдийской области. Большое внимание на его личность оказали родители – железнодорожник Гафур Сангинов и поэтесса Розия Озот. В 1926 году Бободжон Гафуров был назначен в райком комсомола на должность директора детского бюро и продолжил образование в железнодорожной школе возле станции Худжан. В конце 28 года его направили в город Самарканд для обучения на высших юридических курсах, а после окончания его направили в город Сталинабад, подведомственный ЦК Таджикской Республики. Сначала он был назначен Минюст помощником министра, затем начальником управления, заместителем директора республиканской газеты «Красный Таджикистан». Великий академик в 1931-35 годах учился во Всесоюзном институте коммунистической журналистики в Москве. В 1938-41 годах он был аспирантом Института истории Академии наук СССР и защитил кандидатскую диссертацию на тему «История религии исмаилитов с начала XIX века до начала Первой мировой войны».

40-е годы прошлого века он был секретарем ЦК Республики Таджикистан по пропаганде, вторым секретарем, а с 1946 по 1956 годы первым секретарем. Наряду с государственной службой Боба Джонгафуров активно участвовал в педагогической и научной деятельности. В 1942 году была опубликована очень важная статья Боба Джонгафурова «Борьба таджикского народа против иностранных захватчиков». А затем в 1944 году вышла книга «Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей родины», целью которой было повышение чувства патриотизма и любви к народу. После военных годы он с высоким профессионализмом и ответственностью старался систематизировать и развивать экономику республики, направил свои усилия на превращение Таджикистана в развитую страну. Следует упомянуть, что в 1947 году Таджикистан занял первое место по урожайности хлопка в Советском Союзе и второе место по объему его производства. За лучшие результаты, достигнутые в 1946-47 годах, 184 производственных руководителя республики, в том числе 41 женщина, были удостоены звания Героя труда, и 4216 человек награждены орденами и медалями.

1951 году Бобуджон Гафуров был избран членом Академии наук Таджикистана, а с 1956 года и до конца жизни работал директором Института востоковедения Академии наук СССР и редактором журнала «Азия и Африка». Впервые в институте была создана специальная структура языкознания, кафедры языков, поездок советских востоковедов по странам, а также создано издательство «Восточной литературы».

0: Уважаемые слушатели, напоминаем, сегодняшняя программа «Лик» посвящена жизни и деятельности героя Таджикистана Бободжона Гафурова.
1: Абдурашид Фузил, доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дуниша Национальной академии наук Таджикистана. Говоря об академике Бободжон Гафурове, хочется отметить, что есть личности, жизнь которых и особые заслуги перед обществом и отечеством открывает путь потомкам к светлому будущему. В условиях суверенитета Таджикистана государственная политическая деятельность Гафурова, его школа руководителя и исторический опыт, безусловно, является ценным наследием для таджикского народа. Что касается его становления как политического деятеля, политическая деятельность Гафурова началась еще в 30-е годы 20 века, период, когда как и по всей стране, так и в Таджикистане происходили бурные трансформационные процессы. А вот политическая целеустремленность Гафурова проявилась и был замечен верховным руководством СССР еще в годы Великой Отечественной войны. С 41 по 44 год Гафуров был назначен секретарем ЦК Компартии Таджикистана по пропаганде. И своего политического апогея Гафуров достиг в 1946 году. Он был назначен высшим политическим руководством Советского Таджикистана. В период его руководства были проделаны огромные работы по послевоенному восстановлению Таджикистана. Начался новый этап в развитии советского Таджикистана. Он был одним из первых борцов культурной революции, одним из первых организаторов современной науки и культуры Таджикистана. В период его руководства в 1949 году был открыт Таджикский государственный университет, а спустя два года на базе функционирующего филиала Академии наук СССР была организована Академия наук Таджикской ССР. Предложенная Гафуровым внутриреспубликанская миграционная политика не только оправдала себя, она стала генерирующим фактором социально-экономического развития Таджикистана после военные годы. Период руководства Гафурова, перестройка народно-хозяйственного комплекса Таджикистана на мирные рельсы осуществлялась достаточно быстрыми темпами. Но вот государственно-политическая мудрость Гафурова проявилась в решении многих внешнеполитических проблем. В любой обстановке, в любом качестве он энергично, настойчиво и решительно боролся за упрочение мира и дружбы, сотрудничества между народами. По оценкам выдающихся личностей, Гафуров – уникальная личность, известный партийно-государственный работник, выдающийся ученый-востоковед и крупный общественный деятель. Сегодня он является национальной гордостью таджикского народа. Вот что касается книги «Таджики Бободжон Гафурова» – это фактически идентификационный код народа нации. Публикуя такое время, вот советское время, период ограничения, период цензуры, он единственный из всех бывших советских республик освещал историю нации, народа целиком и полностью. Другая заслуга, другая часть его заслуг, безусловно, является это его книга «Таджики». Его научно-организационная деятельность была очень высоко оценена ведущими учеными тогдашнего СССР и даже зарубежных стран. Он почти поднял Институт востоковедения, когда его назначили директором Института востоковедения. Мы недавно были в Москве на конференции, как раз нам удалось посещать вот институт. Мы были у него в кабинете, у него вот эта библиотека, все до сих пор сохранилось. И очень его ценят, помнят, чтят, вот его память, коллектив Института востоковедения. Политическая мудрость вообще Гафурова проявилась в научно-руководительской деятельности. Вот как отмечает Дьяконов, Гафуров зарекомендовал себя как осторожный и взвешенный администратор, умевший гасить конфликты, энергичный и способный организатор. Тодер его оценил как восточный мудрец. Алпатов считает директорство Гафурова лучшим периодом в жизни института. в тот период начались поездки советских востоковедов в исследуемые страны. Было создано издательство восточной литературы. Даже в старости лет, последние годы жизни, Гафуров не расстался с политикой. В 1974 году высокопоставленный коммунист Гафуров обратил внимание на то, что Саудовская Аравия приобретает сейчас все большое политическое значение, а в СССР не имели никаких сведений о том, что там происходит. Он предложил, что будучи мусульманином, может поехать туда как паломник и посетить Медину и Мекку, совершить хадж, что тогда вызвало сенсацию. Это событие объяснили и как искреннее обращение к религии и политический ход цель улучшить отношения СССР с Саудовской Аравией. Я хотел бы отметить его заслуги несколькими словами с точки зрения феноменологии. Вот феномен Бабаджона Гафурова, в чем его феномен? Он посланец истории для Таджикистана. Он однозначно патриот своей родины, славный сын своего народа. И, конечно, положительная политическая государственная фигура 40-х-50-х годов прошлого столетия. Достигнутые успехи таджикского народа под руководством Гафурова не остались незамеченными со стороны высшего руководства СССР. В 1966 году Таджикистан был награжден орденом Ленина, награжден 6 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Но самое главное, его заслуга не остались незамеченными и нынешним руководством Таджикистана. Бабаджону Гафурову было присвоено звание Героя Таджикистана. Научная ценность книги Бабаджона Гафурова «Таджик» еще заключается в том, что он фактически создал единую концепцию, исследовательскую концепцию истории таджикского народа. Он разработал методологию, он разработал, показал теорию, как нужно освещать историю одного народа. И его книга до сих пор является еще и источником. Вот при освещении истории таджикского народа его книга была широко использована Институтом истории при разработке шеститомника истории таджикского народа. И сейчас мы работаем над 12-томной книгой истории таджикского народа на таджикском языке. И, конечно, одним из самых ценных источников является книга Бабаджона Гафурова «Таджики». Последовательность, соблюдение хронологии, периодизация – все это впервые было показано Бабаджоном Гафуровым в своей книге «Таджик».
0: Да надо же быть каким человеком, являясь таким высокопоставленным руководителем, такие у него обязанности были. Он еще параллельно писал эту книгу. Вот насколько надо и любить свою родину, и насколько такой плодотворный работник.
1: Ну, с учетом,
0: как он это все успевал? Вот?
1: С учетом того, что одновременно, да, руководствует вот страной, республикой, и особенно вот послевоенный период, когда все нужно было восстановить народное хозяйство, сельское хозяйство, промышленность, образование, обеспечить кадрами народно-хозяйственный комплекс Таджикистана. Ну, с учетом этого и одновременно работать вот над такой книгой. Ну, конечно, до назначения он занимался этими вопросами, собирал материалы. С другой стороны, с сегодняшнего дня, уже оценивая сегодняшний момент, действительно, получается, что они работали тогда 24/7, получается. Угу. Днем государственные работы, а по ночам они писали книги. Он заслуживает этого звания, высокого звания Героя Таджикистана за его преданность родине, за его любовь к родине, за его труды, книгу «Таджики». И то, что он всю свою жизнь посвятил процветанию Таджикистана.

Фундаментальный исторический труд Таджики академика Бубоджона Гафурова получил статус национального паспорта благодаря инициативе президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. По его распоряжению книга была переиздана и бесплатно вручена каждой таджикской семье, а также проводился республиканский конкурс. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркивает, что глубокое значение этого исторического наследия укрепляет национальное самосознание и патриотизм. Наряду с изучением истории, цивилизации, национальной культуры, ученый Бубоджон Гафуров уделял серьезное внимание вопросу собирания, возрождения и издания величайшего сокровища национальной культуры. Заниматься данной темой он начал еще в 30-х годах прошлого столетия, а в 1952 году защитил докторскую диссертацию по теме «История таджикского народа» в Институте истории Академии наук СССР. Академик Бубоджон Гафуров является автором около 400 работ и статей по истории таджикского народа и всемирной истории. Его работы опубликованы в различных международных изданиях и переведены на многие иностранные языки. Неоспорим тот факт, что книга Бубоджона Гафурова «Таджики» считается одним из шедевров отечественной истории, имеет место и важнейшую позицию среди разных слоев таджикского и таджикистанского общества. Эта работа получила признание и заслуженную оценку самых известных специалистов цивилизации народов Востока, в том числе Средней Азии.

Заслуги Бабуджона Гафурова за сближение цивилизации и укрепление мира на планете отмечены золотой медалью Всемирного совета мира. Он также является одним из первых людей, удостоенных международной премии Джавахарлара Неру. За свою многогранную деятельность Бабуджон Гафуров награжден десятками высших государственных наград Советского Союза. Стоит отметить, что 5 декабря 2023 года основатель национального мира единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в честь 115-летия академика Бабуджона Гафурова поручил учредить премию имени академика Бабуджона Гафурова. В 1997 году Гафуров посмертно был удостоен почетного звания Герой Таджикистана и стал первым человеком, получившим подобный титул –

Он стал человеком, который сумел вернуть своему народу историческую память и показать всему миру величие древней таджикской цивилизации. Всю свою жизнь Бабуджон Гафуров посвятил служению науке, культуре и своему народу. Его фундаментальный труд «Таджики» стал настоящей исторической энциклопедией, открывшей миру многовековую историю, богатую культуру и огромный вклад таджиков в развитие мировой цивилизации. Эта книга и сегодня остается одним из самых авторитетных исследований по истории таджикского народа. Он обладал редким сочетанием мудрости ученого, дальновидности политика и искренней любви к своей родине. Благодаря его труду были сохранены бесценные исторические источники, поддержаны археологические исследования и воспитано новое поколение ученых. Бабуджон Гафуров доказал, что истинное богатство народа заключается не только в природных ресурсах, но прежде всего в его истории, языке, культуре и духовном наследии. Его имя стало символом просвещения, национального самосознания и беззаветного служения Отечеству.

Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы ЛИК «Литература, искусство, культура». С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!